купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.